0: Да. Я зовут Обама. Повин закончен.
1: По меня на место чумом пантера. Догнал вас чумом пантера. Потрясен 90-е.
2: Ты наш